0: Скажите мне, что вы на себе любите?
1: Да?
0: Что вы на себе любите?
1: Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешно.

0: Конечно. Вася спят.
1: Да, Аннушка.
0: Ты хочешь сама завод делать?
2: Я видео снимаю.
0: А, Аннушка, скажи что-нибудь.
3: No, já ničím mohu zkoušet.
4: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Anna Vaverková a písnička Jahody.